0: чал дүүвала хчал ас хэйчлап
1: ас вала чал
0: ас хэйчлап
1: ас вала чал
0: ас хэйчлап ас вала чал ас вала чал дүүвала чал
2: клик хандэд поинт дахадушу ая KXLL Shikudzi Achi Kukhsati Ya Akwani Ah.